кришкой. Давня мотайка моє вершей. Я не білу с ногтя, да ты не карт. Та упасть лапче, гей, дышу, дичь, да.